0: si můj kat.
1: Časáčmenčinou po pěčích je, rovně jsme již slyšeli titul z českého Zlatok Single X je zpěval a tež tuči interpreče Cedža Dženzaranu z vámi stavač. Шлюба Витана спела Михаил Баян.
2: Я сова княжу, джин в джин то хцу. Я то
1: зажу. Сови, свыши мы джин срано тиш, Анну Марию Бречна дырец. А рано веза тиш, без смерчи на ветслиха нинжа. На ушитке туда титуле смечу сохач, дошес чих веселич. Веселич.